В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 2 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Продолжаются масштабные поисково-спасательные операции после наводнений на границе Китая и Непала. США нанесли новую волну ударов по Ирану. КСИР пообещал ответные действия. Катаяма и Бессент подтвердили необходимость упорядоченных колебаний иены. А сейчас обо всем подробнее. Операции по поиску и спасению людей, пострадавших от внезапных наводнений на границе Непала и Китая, продолжаются неделю спустя после бедствия. По данным непальского ведомства по борьбе со стихийными бедствиями, по состоянию на вторник подтверждена гибель 1050 человек, еще более 3900 продолжают числиться пропавшими без вести. В число последних входят 5 граждан Японии. Китайские государственные средства массовой информации сообщили, что на китайской стороне погибли 16 человек, еще более 540 числятся пропавшими без вести. Непальские официальные лица отмечают, что многие пострадавшие общины по-прежнему лишены снабжения электроэнергии и связи. Население этих общин остается отрезанным от внешнего мира после того, как от внезапных наводнений сильно пострадали дороги и мосты. По сообщениям, работам по удалению грязи и обломков мешает нехватка строительной техники, а спасательные операции с использованием вертолетов сталкиваются с трудностями. Правительство Непала задействовало в поисково-спасательных операциях личный состав численностью около 20 тысяч человек, в том числе военнослужащих и полицейских. В центральной части Непала более 630 работников остаются отрезанными в зданиях и тоннелях на гидроэлектростанциях в районах Расува и Нувакот. По прогнозам погоды, в пострадавших районах всю неделю продолжат идти дожди. Спасатели сталкиваются с риском вторичных бедствий, в частности, разлива рек. Более 100 тел погибших доставлены в морг одной из больниц столицы Непала – Катманду. Администрация отметила, что больница может принять примерно до 150 тел, и при достижении этого предела тела придется перенаправлять на другие объекты. Полиция сталкивается с трудностями идентификации сильно поврежденных тел. Установлена личность только примерно 10% погибших. Много людей приходят в морг, чтобы удостовериться, не поступили ли туда тела пропавших родственников или знакомых. По словам одной из пришедших женщин, она не может связаться с мужем, который отправился на границу по делам. Она пришла в морг, руководствуясь информацией, публикуемой полицией. По словам женщины, она не нашла тело мужа, но вероятность того, что он найдется живым, может быть совсем невелика. Центральное командование США объявило во вторник о завершении очередной волны ударов по целям корпуса стражей Исламской революции в Иране. В сообщении в социальных сетях центральное командование заявило, что удары были нанесены в ответ на попытки КСИР атаковать торговые суда в Ормузском проливе и американских военнослужащих. Президент США Дональд Трамп во вторник в социальных сетях назвал удары масштабными и мощными, охарактеризовав Иран как несостоявшуюся страну и пообещав нанести по нему удар на гораздо более высоком уровне, если тот ответит. Позже КСИР объявил о начале так называемых ответных действий, которые заставят агрессора пожалеть. Корпус также заявил, что сбил американский беспилотник с помощью своей новой системы противовоздушной и противокосмической обороны. Лидеры стран в составе Шанхайской организации сотрудничества завершили саммит публикации декларации, в которой выражается солидарность с Ираном. Саммит ШОС, проходивший в Бишкеке в Кыргызстане, завершился во вторник. В состав этого международного объединения под эгидой Китая и России входят 10 стран, в том числе Иран. В Бишкекской декларации лидеры подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Ирана, а также призвали к решению споров политическими и дипломатическими средствами. В декларации также говорится, что члены ШОС поддерживают итоги Второй мировой войны и выступают против попыток переписать историю, по-видимому, имея в виду Японию. Между тем, председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в расширенном заседании со странами-партнерами ШОС. Очевидно, в порядке критики в адрес США

он заявил, что крупные страны должны лидировать в соблюдении международных норм и уважении власти закона, а также работать вместе над решением общемировых задач. Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин во вторник провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Путин заявил, что Россия пытается предоставить необходимую поддержку в этот трудный для Тегерана период. Пезешкиан, как сообщается, выразил уверенность в том, что Иран сможет дать отпор Соединенным Штатам и всем наложенным на него санкциям. Министр финансов Японии Катаяма Сацуки заявила, что она и министр финансов США Скотт Бессент согласны с тем, что упорядоченные колебания иены жизненно важны для стабильности финансовых рынков. В понедельник они встретились для переговоров в Ашвилле в штате Северная Каролина, где Соединенные Штаты принимают встречу руководителей финансовых властей стран Большой Двадцатки. Это была их первая личная встреча с тех пор, как месяц назад обе страны совместно осуществили вмешательство на валютном рынке, чтобы остановить резкое падение обменного курса иены. После встречи Катаяма сказала журналистам: «Мы подтвердили, что упорядоченные колебания курса иены по отношению к доллару имеют важное значение для стабильности мировых финансовых рынков и что совместные усилия Японии и США помогут достичь этой общей цели». Бессент также провел отдельную встречу с управляющим Банка Японии Уэда Кадзо. Заместитель министра по международным делам Министерства финансов США Эрин Браун сообщила NHK подробности высказываний Бессента на встречах с Катаяма и Уэда. По ее словам, Бессент довел до их сведения, что Японии необходимо четко дать понять рынку, что она движется к повышению процентных ставок и обеспечению финансовой устойчивости. Однако в своих комментариях журналистам Катаяма заявила, что денежно-кредитная политика – это вопрос, находящийся в ведении Банка Японии, и он не обсуждался на ее встрече с Бессентом. Она также подчеркнула, что Япония будет стремиться к балансу между сильной экономикой и финансовой устойчивостью. Российские войска активизировали атаки на Киев. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате новых ракетных и беспилотных ударов в столице и других районах погибли 12 человек. Он также отметил, что многие беспилотники оснащены реактивными двигателями. Зеленский поделился этой информацией в социальных сетях во вторник. Он сказал, что атаки проводились в ночь на вторник. С конца августа Россия усиливает атаки на Киев. По данным украинской общественной телерадиокомпании, в августе за один день было зафиксировано 13 предупреждений о воздушных налетах, что стало самым высоким показателем с момента начала полномасштабного вторжения России. Зеленский заявил, что Москва использует реактивные беспилотники, совершающие полеты на высоких скоростях, что затрудняет их перехват. Он также отметил, что страна работает над усилением своей противовоздушной обороны для борьбы с этой угрозой. Кроме того, украинские войска продолжают наносить удары по России. Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило об одном погибшем в Белгородской области на западе страны. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире прозвучит 27-й урок. Мы узнаем, как спросить, что лучше выбрать. Во второй части урока мы расскажем о рамене – блюде, которое популярно не только в Японии, но и в других странах.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Сегодня Кайто позвал Там в одно из самых известных заведений, где готовят рамен в Токио. В ресторане Там вдруг вспоминает о своем друге, японском студенте-музыканте Юки, которым она восхищается. Там познакомилась с Юки во Вьетнаме, когда они вместе работали волонтерами.
0: Послушайте диалог 27-го урока.

0: ご注文は？
1: タムさん、何にする？
2: どれが一番美味しいですか？
1: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
2: 味噌ラーメン。
3: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
2: 私、味噌ラーメンにします。
4: Давайте разберем фразы по порядку.
5: Официант обращается к Кайто и Там.
0: ご注文は？
4: Что бы вы хотели?
5: Кайто спрашивает.
1: Там-сан, 何にする？
4: Там, что ты будешь?
5: Там не знает, что выбрать, поэтому спрашивает.
2: どれが一番おいしいですか？
4: Какой самый вкусный?
5: Кайто отвечает.
1: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
4: Я рекомендую 味噌ラーメン。
5: Там шепотом повторяет.
2: 味噌ラーメン。
4: 味噌ラーメン？
5: Там вспомнила что-то, о чем говорил Юки, когда они виделись во Вьетнаме.
3: 日本のラーメンは美味しいよ。
4: Японский рамен очень вкусный.
3: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
4: Я очень люблю со вкусом мисо.
5: Вспомнив эти слова Юки, Там говорит.
2: 私、味噌ラーメンにします。
4: Я буду мисо рамен.
5: Кажется, мисо рамен вызвал приятные воспоминания у Там.
4: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Какой самый вкусный?
2: どれが一番おいしいですか?
4: Запомните структуру этой фразы и сможете спросить, что лучше выбрать из трех или более вариантов. Разберем фразу по словам. Доре означает который, какой. Частица га после этого слова означает, что доре является главной темой предложения. Ичибан означает самый, а ойси – вкусный. Все вместе ичибан ойси – это самый вкусный. Добавляя деска в конце фразы и повышая интонацию, вы делаете предложение вопросительным, помните? Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, что какая-то вещь является лучшей из трех или более вариантов, используйте слово «ичибан». Например, когда вы хотите назвать что-то самым вкусным, перед словом «вкусный» «ойси» произнесите «ичибан», и получится «ичибан ойси». Если вы хотите спросить, какой лучше всего, начните предложение с «дорега ичибан». «Доре» – вопросительное слово, когда вы хотите сделать выбор из нескольких вариантов.
5: Получается, если вы хотите спросить, что самое вкусное, вы должны сказать «дорега ичибан ойши деска», правильно?
4: Да, это правильно.
5: А теперь послушайте и повторите.
6: «Ойши дес». «Ичибан ойши дес». «Дорега ичибан ойши деска?»
4: Послушайте небольшой диалог, в котором тоже делают выбор. Покупатель пришел в сувенирный магазин и изучает товар.
2: Доре га ичибан нинки га аримасу ка?
7: Коре га осусуме десу.
4: Давайте разберем фразы.
2: Доре га ичибан нинки га аримасу ка?
5: Какой самый популярный?
4: Нинки га аримас означает быть популярным. Нинки – это популярный, а аримас – это мас-форма глагола быть ару.
7: Коре га осусуме десу.
5: Я рекомендую этот.
4: Коре означает этот, а осусуме – рекомендованный.
5: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте.
6: Нинки га аримас. Ичибан нинки га аримас. どれが一番人気がありますか？
4: Давайте потренируемся с другими словами. Например, вы пришли в магазин купить чемодан. Спросите у продавца, какой из них самый дешевый. Дешевый – это?
6: Ясый. Ясый.
4: Попробуйте.
7: どれが一番安いですか? どれが一番安いですか?
4: А теперь вы изучаете меню в японском ресторане. Выбор очень большой. Спросите, какой из курсов самый выгодный. Выгодный – это на прилагательное.
6: Отокуна. Отокуна.
4: Если вы используете на прилагательное в конце предложения, то надо заменить окончание на дес. Помните?
7: どれが一番お得ですか? どれが一番お得ですか?
4: Сегодняшняя бонус-фраза – это слова официанта. Запомните это предложение.
0: ご注文は?
4: ご注文は означает «что бы вы хотели». Если переводить дословно, то фраза значит «заказ» – это… Официанты произносят эту фразу, когда принимают заказы. «Чумон» – это «заказ», а частица «го» перед словом делает обращение более вежливым и демонстрирует уважение клиенту. «Ва» в конце фразы – это частица, указывающая на тему.
5: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
8: ご注文は?
9: ご注文は?
8: ご注文は?
5: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
0: ご注文は?
4: Теперь давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз. Уделите особое внимание той части, в которой там спрашивает у Кайто, что ей выбрать.
0: ご注文は? タムさん、何にする?
10: どれが一番おいしいですか?
1: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
10: 味噌ラーメン…
3: 日本のラーメンはおいしいよ。 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
10: 私、味噌ラーメンにします。
1: 食いしん坊カイトにお任せ。
5: А теперь рубрика «Едим с Кайто». Сегодняшняя тема – рамен.
4: Знаете ли вы, что такое рамен? Это тонкая лапша, которая варится в бульоне и подается вместе с ним и другими добавками – вареным яйцом, мясом и овощами. Рамен пришел из Китая, но в Японии рецепт претерпел значительные изменения. Поэтому теперь рамен известен как одно из характерных блюд японской кухни.
5: Мне нравится куриный рамен, но обычно можно найти рамен с самыми разными вкусами и добавками.
4: Рамен готовят на самом разном бульоне, в том числе на курином или на бульоне из свиных костей или из морепродуктов. Для вкуса добавляют соевую пасту мисо, соль, соевый соус и другие ингредиенты. Если вы что-то не можете есть, попросите заранее не класть этот продукт. В некоторых раменах готовят халяльные блюда или гипоаллергенный рамен, а также специальный рамен для вегетарианцев.
5: Насколько я слышала, постоянно разрабатываются новые вкусы.
4: Шеф-повара все время находятся в поисках уникальных вкусов, например, рамен с сыром или сливками. Во многих регионах есть характерные только для этих мест вкусы. Путешествуйте и пробуйте самый разный рамен. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
5: На следующем уроке фотограф Мия отправится на концерт фортепианной музыки. Оставайтесь с нами.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 2 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Продолжаются масштабные поисково-спасательные операции после наводнений на границе Китая и Непала. США

нанесли новую волну ударов по Ирану. Ксир пообещал ответные действия. Катаяма и Бессент подтвердили необходимость упорядоченных колебаний иены. А сейчас обо всем подробнее. Операции по поиску и спасению людей, пострадавших от внезапных наводнений на границе Непала и Китая, продолжаются неделю спустя после бедствия. По данным непальского ведомства по борьбе со стихийными бедствиями, по состоянию на вторник подтверждена гибель 1050 человек. Еще более 3900 продолжают числиться пропавшими без вести. В число последних входят 5 граждан Японии. Китайские государственные средства массовой информации сообщили, что на китайской стороне погибли 16 человек, еще более 540 числятся пропавшими без вести. Непальские официальные лица отмечают, что многие пострадавшие общины по-прежнему лишены снабжения электроэнергии и связи. Население этих общин остается отрезанным от внешнего мира после того, как от внезапных наводнений сильно пострадали дороги и мосты. По сообщениям, работам по удалению грязи и обломков мешает нехватка строительной техники, а спасательные операции с использованием вертолетов сталкиваются с трудностями. Правительство Непала задействовало в поисково-спасательных операциях личный состав численностью около 20 тысяч человек, в том числе военнослужащих и полицейских. В центральной части Непала более 630 работников остаются отрезанными в зданиях и тоннелях на гидроэлектростанциях в районах Расува и Нувакот. По прогнозам погоды, в пострадавших районах всю неделю продолжат идти дожди. Спасатели сталкиваются с риском вторичных бедствий, в частности, разлива рек. Более 100 тел погибших доставлены в морг одной из больниц столицы Непала – Катманду. Администрация отметила, что больница может принять примерно до 150 тел, и при достижении этого предела тела придется перенаправлять на другие объекты. Полиция сталкивается с трудностями идентификации сильно поврежденных тел. Установлена личность только примерно 10% погибших. Много людей приходят в морг, чтобы удостовериться, не поступили ли туда тела пропавших родственников или знакомых. По словам одной из пришедших женщин, она не может связаться с мужем, который отправился на границу по делам. Она пришла в морг, руководствуясь информацией, публикуемой полицией. По словам женщины, она не нашла тело мужа, но вероятность того, что он найдется живым, может быть совсем невелика. Центральное командование США объявило во вторник о завершении очередной волны ударов по целям корпуса стражи Исламской революции в Иране. В сообщении в социальных сетях центральное командование заявило, что удары были нанесены в ответ на попытки КСИР атаковать торговые суда в Ормузском проливе и американских военнослужащих. Президент США Дональд Трамп во вторник в социальных сетях назвал удары масштабными и мощными, охарактеризовав Иран как несостоявшуюся страну и пообещав нанести по нему удар на гораздо более высоком уровне, если тот ответит. Позже КСИР объявил о начале так называемых ответных действий, которые заставят агрессора пожалеть. Корпус также заявил, что сбил американский беспилотник с помощью своей новой системы противовоздушной и противокосмической обороны. Лидеры стран в составе Шанхайской организации сотрудничества завершили саммит публикации декларации, в которой выражается солидарность с Ираном. Саммит ШОС, проходивший в Бишкеке в Кыргызстане, завершился во вторник. В состав этого международного объединения под эгидой Китая и России входят 10 стран, в том числе Иран. В Бишкекской декларации лидеры подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Ирана, а также призвали к решению споров политическими и дипломатическими средствами. В декларации также говорится, что члены ШОС поддерживают итоги Второй мировой войны и выступают против попыток переписать историю, по-видимому, имея в виду Японию. Между тем, председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в расширенном заседании со странами-партнерами ШОС. Очевидно, в порядке критики в адрес США он заявил, что крупные страны должны лидировать в соблюдении международных норм и уважении власти закона, а также работать вместе над решением общемировых задач. Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин во вторник провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Путин заявил, что Россия пытается предоставить необходимую поддержку в этот трудный для Тегерана период. Пезешкиан, как сообщается, выразил уверенность в том, что Иран сможет дать отпор Соединенным Штатам и всем наложенным на него санкциям. Министр финансов

Финансов Японии Катаяма Сацуки заявила, что она и министр финансов США Скотт Бессент согласны с тем, что упорядоченные колебания иены жизненно важны для стабильности финансовых рынков. В понедельник они встретились для переговоров в Ашвилле в штате Северная Каролина, где Соединенные Штаты принимают встречу руководителей финансовых властей стран Большой Двадцатки. Это была их первая личная встреча с тех пор, как месяц назад обе страны совместно осуществили вмешательство на валютном рынке, чтобы остановить резкое падение обменного курса иены. После встречи Катаяма сказала журналистам: «Мы подтвердили, что упорядоченные колебания курса иены по отношению к доллару имеют важное значение для стабильности мировых финансовых рынков и что совместные усилия Японии и США помогут достичь этой общей цели». Бессент также провел отдельную встречу с управляющим Банка Японии Уэда Кадзо. Заместитель министра по международным делам Министерства финансов США Эрин Браун сообщила NHK подробности высказываний Бессента на встречах с Катаяма и Уэда. По ее словам, Бессент довел до их сведения, что Японии необходимо четко дать понять рынку, что она движется к повышению процентных ставок и обеспечению финансовой устойчивости. Однако в своих комментариях журналистам Катаяма заявила, что денежно-кредитная политика – это вопрос, находящийся в ведении Банка Японии, и он не обсуждался на ее встрече с Бессентом. Она также подчеркнула, что Япония будет стремиться к балансу между сильной экономикой и финансовой устойчивостью. Российские войска активизировали атаки на Киев. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате новых ракетных и беспилотных ударов в столице и других районах погибли 12 человек. Он также отметил, что многие беспилотники оснащены реактивными двигателями. Зеленский поделился этой информацией в социальных сетях во вторник. Он сказал, что атаки проводились в ночь на вторник. С конца августа Россия усиливает атаки на Киев. По данным украинской общественной телерадиокомпании, в августе за один день было зафиксировано 13 предупреждений о воздушных налетах, что стало самым высоким показателем с момента начала полномасштабного вторжения России. Зеленский заявил, что Москва использует реактивные беспилотники, совершающие полеты на высоких скоростях, что затрудняет их перехват. Он также отметил, что страна работает над усилением своей противовоздушной обороны для борьбы с этой угрозой. Кроме того, украинские войска продолжают наносить удары по России. Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило об одном погибшем в Белгородской области на западе страны. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире прозвучит 27-й урок. Мы узнаем, как спросить, что лучше выбрать. Во второй части урока мы расскажем о рамене – блюде, которое популярно не только в Японии, но и в других странах.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Сегодня Кайто позвал Там в одно из самых известных заведений, где готовят рамен в Токио. В ресторане Там вдруг вспоминает о своем друге, японском студенте-музыканте Юки, которым она восхищается. Там познакомилась с Юки во Вьетнаме, когда они вместе работали волонтерами.
0: Послушайте диалог 27-го урока.
2: ご注文は?タムさん、何にする?どれが一番美味しいですか?味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Официант обращается к Кайто и Там.
3: ご注文は?
0: Что бы вы хотели?
1: Кайто спрашивает.
3: Там-сан,何にする?
0: Там, что ты будешь?
1: Там не знает, что выбрать, поэтому спрашивает.
2: どれが一番美味しいですか?
0: Какой самый вкусный?
1: Кайто отвечает.
3: Мисо-рамен-га-осусуме-да-йо.
0: Я рекомендую мисо-рамен.
1: Там шепотом повторяет.
2: Мисо-рамен.
0: Мисо-рамен?
1: Там вспомнила что-то, о чем говорил Юки, когда они виделись во Вьетнаме.
0: Японский рамен очень вкусный.
4: Я
0: очень люблю со вкусом мисо.
1: Вспомнив эти слова Юки, Там говорит.
0: Я буду мисо-рамен.
1: Кажется, мисо-рамен вызвал приятные воспоминания у Там.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Какой самый вкусный?
2: どれが一番美味しいですか?
0: Запомните структуру этой фразы и сможете спросить, что лучше выбрать из трех или более вариантов. Разберем фразу по словам. Доре означает который, какой. Частица га после этого слова означает, что доре является главной темой предложения. Ичибан означает самый, а ойси – вкусный. Все вместе – ичибан ойси – это самый вкусный. Добавляя деска в конце фразы и повышая интонацию, вы делаете предложение вопросительным, помните? Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, что какая-то вещь является лучшей из трех или более вариантов, используйте слово «ичибан». Например, когда вы хотите назвать что-то самым вкусным, перед словом «вкусный» ойси произнесите «ичибан», и получится «ичибан ойси». Если вы хотите спросить, какой лучше всего, начните предложение с «дорега ичибан». «Доре» – вопросительное слово, когда вы хотите сделать выбор из нескольких вариантов.
1: Получается, если вы хотите спросить, что самое вкусное, вы должны сказать «Дорога ичибан ойши деска». Правильно?
0: Да, это правильно.
1: А теперь послушайте и повторите.
5: Ойши десу. Ичибан ойши десу. Дорога ичибан ойши деска?
0: Послушайте небольшой диалог, в котором тоже делают выбор. Покупатель пришел в сувенирный магазин и изучает товар. Давайте разберем фразы.
1: Какой самый популярный?
0: Нинкига аримас означает быть популярным. Нинки – это популярный, а аримас – это масс-форма глагола быть ару.
4: Коре га оссуме дес.
1: Я рекомендую этот.
0: Коре означает этот, а осусуме – рекомендованный.
1: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте.
5: Нинки га аримас. Ичибан нинки га аримас. どれが一番人気がありますか？
0: Давайте потренируемся с другими словами. Например, вы пришли в магазин купить чемодан. Спросите у продавца, какой из них самый дешевый. Дешевый – это?
5: Ясый. Ясый.
0: Попробуйте.
4: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
0: А теперь вы изучаете меню в японском ресторане. Выбор очень большой. Спросите, какой из курсов самый выгодный. Выгодный – это на прилагательное.
5: Отокуна. Отокуна.
0: Если вы используете на прилагательное в конце предложения, то надо заменить окончание на «des». Помните?

0: どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
1: Сегодняшняя бонус-фраза – это слова официанта. Запомните это предложение.
2: Гочумон ва?
1: Гочумон ва означает «что бы вы хотели». Если переводить дословно, то фраза значит «заказ – это…». Официанты произносят эту фразу, когда принимают заказы. Чумон – это заказ, а частица го перед словом делает обращение более вежливым и демонстрирует уважение к клиенту. Ва в конце фразы – это частица, указывающая на тему.
3: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
4: Гочумонは?
5: Гочумонは?
4: Гочумонは?
3: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
2: Гочумонは?
1: Теперь давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз. Уделите особое внимание той части, в которой там спрашивает у Кайто, что ей выбрать.
2: ご注文は?
6: タムさん、何にする?
4: どれが一番美味しいですか?
6: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
4: 味噌ラーメン…
7: 日本のラーメンは美味しいよ。 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
4: 私、味噌ラーメンにします。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: А теперь рубрика «Едим с Кайто». Сегодняшняя тема – рамен.
1: Знаете ли вы, что такое рамен? Это тонкая лапша, которая варится в бульоне и подается вместе с ним и другими добавками – вареным яйцом, мясом и овощами. Рамен пришел из Китая, но в Японии рецепт претерпел значительные изменения. Поэтому теперь рамен известен как одно из характерных блюд японской кухни.
3: Мне нравится куриный рамен, но обычно можно найти рамен с самыми разными вкусами и добавками.
1: Рамен готовят на самом разном бульоне, в том числе на курином или на бульоне из свиных костей или из морепродуктов. Для вкуса добавляют соевую пасту мисо, соль, соевый соус и другие ингредиенты. Если вы что-то не можете есть, попросите заранее не класть этот продукт. В некоторых раменах готовят халяльные блюда или гипоаллергенный рамен, а также специальный рамен для вегетарианцев.
3: Насколько я слышала, постоянно разрабатываются новые вкусы.
1: Шеф-повара все время находятся в поисках уникальных вкусов, например, рамен с сыром или сливками. Во многих регионах есть характерные только для этих мест вкусы. Путешествуйте и пробуйте самый разный рамен. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
3: На следующем уроке фотограф Мия отправится на концерт фортепианной музыки. Оставайтесь с нами.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 2 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Продолжаются масштабные поисково-спасательные операции после наводнений на границе Китая и Непала. США нанесли новую волну ударов по Ирану. КСИР пообещал ответные действия. Катаяма и Бессент подтвердили необходимость упорядоченных колебаний иены. А сейчас обо всем подробнее. Операции по поиску и спасению людей, пострадавших от внезапных наводнений на границе Непала и Китая, продолжаются неделю спустя после бедствия. По данным непальского ведомства по борьбе со стихийными бедствиями, по состоянию на вторник подтверждена гибель 1050 человек. Еще более 3900 продолжают числиться пропавшими без вести. В число последних входят 5 граждан Японии. Китайские государственные средства массовой информации сообщили, что на китайской стороне погибли 16 человек. Еще более 540 числятся пропавшими без вести. Непальские официальные лица отмечают, что многие пострадавшие общины по-прежнему лишены снабжения электроэнергии и связи. Население этих общин остается отрезанным от внешнего мира после того, как от внезапных наводнений сильно пострадали дороги и мосты. По сообщениям, работам по удалению грязи и обломков мешает нехватка строительной техники, а спасательные операции с использованием вертолетов сталкиваются с трудностями. Правительство Непала задействовало в поисково-спасательных операциях личный состав численностью около 20 тысяч человек, в том числе военнослужащих и полицейских. В центральной части Непала более 630 работников остаются отрезанными в зданиях и тоннелях на гидроэлектростанциях в районах Расува и Нувакот. По прогнозам погоды, в пострадавших районах всю неделю продолжат идти дожди. Спасатели сталкиваются с риском вторичных бедствий, в частности, разлива рек. Более 100 тел погибших доставлены в морг одной из больниц столицы Непала – Катманду. Администрация отметила, что больница может принять примерно до 150 тел, и при достижении этого предела тела придется перенаправлять на другие объекты. Полиция сталкивается с трудностями идентификации сильно поврежденных тел. Установлена личность только примерно 10% погибших. Много людей приходят в морг, чтобы удостовериться, не поступили ли туда тела пропавших родственников или знакомых. По словам одной из пришедших женщин, она не может связаться с мужем, который отправился на границу по делам. Она пришла в морг, руководствуясь информацией, публикуемой полицией. По словам женщины, она не нашла тела.

оставила мужа, но вероятность того, что он найдется живым, может быть совсем невелика. Центральное командование США объявило во вторник о завершении очередной волны ударов по целям корпуса стражей Исламской революции в Иране. В сообщении в социальных сетях центральное командование заявило, что удары были нанесены в ответ на попытки КСИР атаковать торговые суда в Ормузском проливе и американских военнослужащих. Президент США Дональд Трамп во вторник в социальных сетях назвал удары масштабными и мощными, охарактеризовав Иран как несостоявшуюся страну и пообещав нанести по нему удар на гораздо более высоком уровне, если тот ответит. Позже КСИР объявил о начале так называемых ответных действий, которые заставят агрессора пожалеть. Корпус также заявил, что сбил американский беспилотник с помощью своей новой системы противовоздушной и противокосмической обороны. Лидеры стран в составе Шанхайской организации сотрудничества завершили саммит публикацией декларации, в которой выражается солидарность с Ираном. Саммит ШОС, проходивший в Бишкеке в Кыргызстане, завершился во вторник. В состав этого международного объединения под эгидой Китая и России входят 10 стран, в том числе Иран. В Бишкекской декларации лидеры подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Ирана, а также призвали к решению споров политическими и дипломатическими средствами. В декларации также говорится, что члены ШОС поддерживают итоги Второй мировой войны и выступают против попыток переписать историю, по-видимому, имея в виду Японию. Между тем, председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в расширенном заседании со странами-партнерами ШОС. Очевидно, в порядке критики в адрес США он заявил, что крупные страны должны лидировать в соблюдении международных норм и уважении власти закона, а также работать вместе над решением общемировых задач. Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин во вторник провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Путин заявил, что Россия пытается предоставить необходимую поддержку в этот трудный для Тегерана период. Пезешкиан, как сообщается, выразил уверенность в том, что Иран сможет дать отпор Соединенным Штатам и всем наложенным на него санкциям. Министр финансов Японии Катаяма Сацуки заявила, что она и министр финансов США Скотт Бессент согласны с тем, что упорядоченные колебания иены жизненно важны для стабильности финансовых рынков. В понедельник они встретились для переговоров в Ашвилле в штате Северная Каролина, где Соединенные Штаты принимают встречу руководителей финансовых властей стран Большой Двадцатки. Это была их первая личная встреча с тех пор, как месяц назад обе страны совместно осуществили вмешательство на валютном рынке, чтобы остановить резкое падение обменного курса иены. После встречи Катаяма сказала журналистам: «Мы подтвердили, что упорядоченные колебания курса иены по отношению к доллару имеют важное значение для стабильности мировых финансовых рынков и что совместные усилия Японии и США помогут достичь этой общей цели». Бессент также провел отдельную встречу с управляющим Банка Японии Уэда Кадзу. Заместитель министра по международным делам Министерства финансов США Эрин Браун сообщила NHK подробности высказываний Бессента на встречах с Катаяма и Уэда. По ее словам, Бессент довел до их сведения, что Японии необходимо четко дать понять рынку, что она движется к повышению процентных ставок и обеспечению финансовой устойчивости. Однако в своих комментариях журналистам Катаяма заявила, что денежно-кредитная политика – это вопрос, находящийся в ведении Банка Японии, и он не обсуждался на ее встрече с Бессентом. Она также подчеркнула, что Япония будет стремиться к балансу между сильной экономикой и финансовой устойчивостью. Российские войска активизировали атаки на Киев. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате новых ракетных и беспилотных ударов в столице и других районах погибли 12 человек. Он также отметил, что многие беспилотники оснащены реактивными двигателями. Зеленский поделился этой информацией в социальных сетях во вторник. Он сказал, что атаки проводились в ночь на вторник. С конца августа Россия усиливает атаки на Киев. По данным украинской общественной телерадиокомпании, в августе за один день было зафиксировано 13 предупреждений о воздушных налетах, что стало самым высоким показателем с момента начала полномасштабного вторжения России. Зеленский заявил, что Москва использует реактивные беспилотники, совершающие полеты на высоких скоростях, что затрудняет их перехват.
Он также отметил, что страна работает над усилением своей противовоздушной обороны для борьбы с этой угрозой. Кроме того, украинские войска продолжают наносить удары по России. Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило об одном погибшем в Белгородской области на западе страны. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире прозвучит 27-й урок. Мы узнаем, как спросить, что лучше выбрать. Во второй части урока мы расскажем о рамене – блюде, которое популярно не только в Японии, но и в других странах.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Сегодня Кайто позвал Там в одно из самых известных заведений, где готовят рамен в Токио. В ресторане Там вдруг вспоминает о своем друге, японском студенте-музыканте Юки, которым она восхищается. Там познакомилась с Юки во Вьетнаме, когда они вместе работали волонтерами.
0: Послушайте диалог 27-го урока.
2: ご注文は?タムさん、何にする?どれが一番美味しいですか?味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Официант обращается к Кайто и Там.
3: ご注文は?
0: Что бы вы хотели?
1: Кайто спрашивает.
3: Там-сан,何にする?
0: Там, что ты будешь?
1: Там не знает, что выбрать, поэтому спрашивает.
2: どれが一番美味しいですか?
0: Какой самый вкусный?
1: Кайто отвечает.
3: Мисо-рамен-га-осусуме-да-йо.
0: Я рекомендую мисо-рамен.
1: Там шепотом повторяет.
2: Мисо-рамен.
0: Мисо-рамен?
1: Там вспомнила что-то, о чем говорил Юки, когда они виделись во Вьетнаме.
0: Японский рамен очень вкусный.
3: Я
0: очень люблю со вкусом мисо.
1: Вспомнив эти слова Юки, Там говорит.
0: Я буду мисо-рамен.
1: Кажется, мисо-рамен вызвал приятные воспоминания у Там.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Какой самый вкусный? Запомните структуру этой фразы и сможете спросить, что лучше выбрать из трех или более вариантов. Разберем фразу по словам. Доре означает который, какой. Частица га после этого слова означает, что доре является главной темой предложения. Ичибан означает самый, а ойси – вкусный. Все вместе – ичибан ойси – это самый вкусный. Добавляя деска в конце фразы и повышая интонацию, вы делаете предложение вопросительным, помните? Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, что какая-то вещь является лучшей из трех или более вариантов, используйте слово ичибан. Например, когда вы хотите назвать что-то самым вкусным, перед словом «вкусный» «ойси» произнесите «ичибан» и получится «ичибан ойси». Если вы хотите спросить, какой лучше всего, начните предложение с «дорега ичибан». «Доре» – вопросительное слово, когда вы хотите сделать выбор из нескольких вариантов.
1: Получается, если вы хотите спросить, что самое вкусное, вы должны сказать «дорога ичибан ойши деска». Правильно?
0: Да, это правильно.
1: А теперь послушайте и повторите.

0: 美味しいです。一番美味しいです。どれが一番美味しいですか？
1: Послушайте небольшой диалог, в котором тоже делают выбор. Покупатель пришел в сувенирный магазин и изучает товар.
2: どれが一番人気がありますか？
3: これがおすすめです。
1: Давайте разберем фразы.
2: どれが一番人気がありますか？
4: Какой самый популярный?
1: Нинки га аримас означает быть популярным. Нинки – это популярный, а аримас – это мас-форма глагола быть, ару.
3: Коре га осусуме десу.
4: Я рекомендую этот.
1: Коре означает этот, а осусуме – рекомендованный.
4: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте.
0: Нинки га аримас. Ичибан нинки га аримас.どれが一番人気がありますか？
1: Давайте потренируемся с другими словами. Например, вы пришли в магазин купить чемодан. Спросите у продавца, какой из них самый дешевый. Дешевый – это?
0: 安い.
1: Попробуйте.
3: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
1: А теперь вы изучаете меню в японском ресторане. Выбор очень большой. Спросите, какой из курсов самый выгодный. Выгодный – это на прилагательное.
0: Отокуна. Отокуна.
1: Если вы используете на прилагательное в конце предложения, то надо заменить окончание на des. Помните?
3: どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
1: Сегодняшняя бонус-фраза – это слова официанта. Запомните это предложение.
5: ご注文は？
1: Гочумунва означает «что бы вы хотели». Если переводить дословно, то фраза значит «заказ» — это… Официанты произносят эту фразу, когда принимают заказы. Чумун — это заказ, а частица «го» перед словом делает обращение более вежливым и демонстрирует уважение к клиенту. «Ва» в конце фразы — это частица, указывающая на тему.
4: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
6: Гочумунва.
7: ご注文は？
6: ご注文は？
4: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
5: ご注文は？
1: Теперь давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз. Уделите особое внимание той части, в которой там спрашивает у Кайто, что ей выбрать.
5: ご注文は？
8: タムさん、何にする？
9: どれが一番おいしいですか？
8: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
9: 味噌ラーメン。
10: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
9: 私、味噌ラーメンにします。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: А теперь рубрика «Едим с Кайто». Сегодняшняя тема – рамен.
1: Знаете ли вы, что такое рамен? Это тонкая лапша, которая варится в бульоне и подается вместе с ним и другими добавками – вареным яйцом, мясом и овощами. Рамен пришел из Китая, но в Японии рецепт претерпел значительные изменения. Поэтому теперь рамен известен как одно из характерных блюд японской кухни.
4: Мне нравится куриный рамен, но обычно можно найти рамен с самыми разными вкусами и добавками.
1: Рамен готовят на самом разном бульоне, в том числе на курином или на бульоне из свиных костей или из морепродуктов. Для вкуса добавляют соевую пасту мисо, соль, соевый соус и другие ингредиенты. Если вы что-то не можете есть, попросите заранее не класть этот продукт. В некоторых раменных готовят халяльные блюда или гипоаллергенный рамен, а также специальный рамен для вегетарианцев.
4: Насколько я слышала, постоянно разрабатываются новые вкусы.
1: Шеф-повара все время находятся в поисках уникальных вкусов, например, рамен с сыром или сливками. Во многих регионах есть характерные только для этих мест вкусы. Путешествуйте и пробуйте самый разный рамен. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
4: На следующем уроке фотограф Мия отправится на концерт фортепианной музыки. Оставайтесь с нами.
11: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 2 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Продолжаются масштабные поисково-спасательные операции после наводнений на границе Китая и Непала. США нанесли новую волну ударов по Ирану. КСИР пообещал ответные действия. Катаяма и Бессент подтвердили необходимость упорядоченных колебаний иены. А сейчас обо всем подробнее. Операции по поиску и спасению людей, пострадавших от внезапных наводнений на границе Непала и Китая, продолжаются неделю спустя после бедствия. По данным непальского ведомства по борьбе со стихийными бедствиями, по состоянию на вторник подтверждена гибель 1050 человек. Еще более 3900 продолжают числиться пропавшими без вести. В число последних входят 5 граждан Японии. Китайские государственные средства массовой информации сообщили, что на китайской стороне погибли 16 человек. Еще более 540 числятся пропавшими без вести. Непальские официальные лица отмечают, что многие пострадавшие общины по-прежнему лишены снабжения электроэнергии и связи. Население этих общин остается отрезанным от внешнего мира после того, как от внезапных наводнений сильно пострадали дороги и мосты. По сообщениям, работам по удалению грязи и обломков мешает нехватка строительной техники, а спасательные операции с использованием вертолетов сталкиваются с трудностями. Правительство Непала задействовало в поисково-спасательных операциях личный состав численностью около 20 тысяч человек, в том числе военнослужащих и полицейских. В центральной части Непала более 630 работников остаются отрезанными в зданиях и тоннелях на гидроэлектростанциях в районах Расува и Нувакот. По прогнозам погоды, в пострадавших районах всю неделю продолжат идти дожди. Спасатели сталкиваются с риском вторичных бедствий, в частности, разлива рек. Более 100 тел погибших доставлены в морг одной из больниц столицы Непала – Катманду. Администрация отметила, что больница может принять примерно до 150 тел, и при достижении этого предела тела придется перенаправлять на другие объекты. Полиция сталкивается с трудностями идентификации сильно поврежденных тел. Установлена личность только примерно 10% погибших. Много людей приходят в морг, чтобы удостовериться, не поступили ли туда тела пропавших родственников или знакомых. По словам одной из пришедших женщин, она не может связаться с мужем, который отправился на границу по делам. Она пришла в морг, руководствуясь информацией, публикуемой полицией. По словам женщины, она не нашла тело мужа, но вероятность того, что он найдется живым, может быть совсем невелика. Центральное командование США объявило во вторник о завершении очередной волны ударов по целям корпуса стражи Исламской революции в Иране. В сообщении в социальных сетях центральное командование заявило, что удары были нанесены в ответ на попытки КСИР атаковать торговые суда в Ормузском проливе и американских военнослужащих. Президент США Дональд Трамп во вторник в социальных сетях назвал удары масштабными и мощными, охарактеризовав Иран как несостоявшуюся страну и пообещав нанести по нему удар на гораздо более высоком уровне, если тот ответит. Позже КСИР объявил о начале так называемых ответных действий, которые заставят агрессора пожалеть. Корпус также заявил, что сбил американский беспилотник с помощью своей новой системы противовоздушной и противокосмической обороны. Лидеры стран в составе Шанхайской организации сотрудничества завершили саммит публикации декларации, в которой выражается солидарность с Ираном. Саммит ШОС, проходивший в Бишкеке, в Кыргызстане, завершился во вторник. В состав этого международного объединения под эгидой Китая и России входят 10 стран, в том числе Иран. В Бишкекской декларации лидеры подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Ирана, а также призвали к решению споров политическими и дипломатическими средствами. В декларации также говорится, что члены ШОС поддерживают итоги Второй мировой войны и выступают против попыток переписать историю, по-видимому, имея в виду Японию. Между тем, председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в расширенном заседании со странами-партнерами ШОС. Очевидно, в порядке критики в адрес США он заявил, что крупные страны должны лидировать в соблюдении международных норм и уважении власти закона, а также работать вместе над решением общемировых задач.
Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин во вторник провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Путин заявил, что Россия пытается предоставить необходимую поддержку в этот трудный для Тегерана период. Пезешкиан, как сообщается, выразил уверенность в том, что Иран сможет дать отпор Соединенным Штатам и всем наложенным на него санкциям. Министр финансов Японии Катаяма Сацуки заявила, что она и министр финансов США Скотт Бессент согласны с тем, что упорядоченные колебания иены жизненно важны для стабильности финансовых рынков. В понедельник они встретились для переговоров в Ашвилле в штате Северная Каролина, где Соединенные Штаты принимают встречу руководителей финансовых властей стран Большой Двадцатки. Это была их первая личная встреча с тех пор, как месяц назад обе страны совместно осуществили вмешательство на валютном рынке, чтобы остановить резкое падение обменного курса иены. После встречи Катаяма сказала журналистам: «Мы подтвердили, что упорядоченные колебания курса иены по отношению к доллару имеют важное значение для стабильности мировых финансовых рынков и что совместные усилия Японии и США помогут достичь этой общей цели». Бессон также провел отдельную встречу с управляющим Банка Японии Уэда Кадзо. Заместитель министра по международным делам Министерства финансов США Эрин Браун сообщила NHK подробности высказываний Бессента на встречах с Катаяма и Уэда. По ее словам, Бессент довел до их сведения, что Японии необходимо четко дать понять рынку, что она движется к повышению процентных ставок и обеспечению финансовой устойчивости. Однако в своих комментариях журналистам Катаяма заявила, что денежно-кредитная политика – это вопрос, находящийся в ведении Банка Японии, и он не обсуждался на ее встрече с Бессентом. Она также подчеркнула, что Япония будет стремиться к балансу между сильной экономикой и финансовой устойчивостью. Российские войска активизировали атаки на Киев. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате новых ракетных и беспилотных ударов в столице и других районах погибли 12 человек. Он также отметил, что многие беспилотники оснащены реактивными двигателями. Зеленский поделился этой информацией в социальных сетях во вторник. Он сказал, что атаки проводились в ночь на вторник. С конца августа Россия усиливает атаки на Киев. По данным украинской общественной телерадиокомпании, в августе за один день было зафиксировано 13 предупреждений о воздушных налетах, что стало самым высоким показателем с момента начала полномасштабного вторжения России. Зеленский заявил, что Москва использует реактивные беспилотники, совершающие полеты на высоких скоростях, что затрудняет их перехват. Он также отметил, что страна работает над усилением своей противовоздушной обороны для борьбы с этой угрозой. Кроме того, украинские войска продолжают наносить удары по России. Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило об одном погибшем в Белгородской области на западе страны. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире прозвучит 27-й урок. Мы узнаем, как спросить, что лучше выбрать. Во второй части урока мы расскажем о рамене – блюде, которое популярно не только в Японии, но и в других странах.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Сегодня Кайто позвал Там в одно из самых известных заведений, где готовят рамен в Токио. В ресторане Там вдруг вспоминает о своем друге, японском студенте-музыканте Юки, которым она восхищается. Там познакомилась с Юки во Вьетнаме, когда они вместе работали волонтерами.
0: Послушайте диалог 27-го урока.
2: ご注文は?タムさん、何にする?どれが一番美味しいですか?味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Официант обращается к Кайто и Там.
3: ご注文は?
0: Что бы вы хотели?
1: Кайто спрашивает.
3: Там-сан,何にする?
0: Там, что ты будешь?
1: Там не знает, что выбрать, поэтому спрашивает.
2: どれが一番美味しいですか?
0: Какой самый вкусный?
1: Кайто отвечает.
3: Мисо-рамен-га-осусме-да-йо.
0: Я рекомендую мисо-рамен.
1: Там шепотом повторяет.
2: Мисо-рамен.
0: Мисо-рамен?
1: Там вспомнила что-то, о чем говорил Юки, когда они виделись во Вьетнаме.
3: Японのラーメンは美味しいよ.
0: Японский рамен очень вкусный.
3: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ.
0: Я очень люблю со вкусом мисо.
1: Вспомнив эти слова Юки, Там говорит.
2: 私味噌ラーメンにします.
0: Я буду мисо-рамен.
1: Кажется, мисо-рамен вызвал приятные воспоминания у Там.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Какой самый вкусный?
2: どれが一番美味しいですか?
0: Запомните структуру этой фразы и сможете спросить, что лучше выбрать из трех или более вариантов. Разберем фразу по словам. Доре означает который, какой. Частица га после этого слова означает, что доре является главной темой предложения. Ичибан означает самый, а ойси – вкусный. Все вместе – ичибан ойси – это самый вкусный. Добавляя деска в конце фразы и повышая интонацию, вы делаете предложение вопросительным, помните? Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, что какая-то вещь является лучшей из трех или более вариантов, используйте слово «ичибан». Например, когда вы хотите назвать что-то самым вкусным, перед словом «вкусный» ойси произнесите «ичибан», и получится «ичибан ойси». Если вы хотите спросить, какой лучше всего, начните предложение с «дорега ичибан». «Доре» – вопросительное слово, когда вы хотите сделать выбор из нескольких вариантов.
1: Получается, если вы хотите спросить, что самое вкусное, вы должны сказать «дорога ичибан ойши деска». Правильно?
0: Да, это правильно.
1: А теперь послушайте и повторите.
4: Ойши десу. Ичибан ойши десу. Дорога ичибан ойши деска?
0: Послушайте небольшой диалог, в котором тоже делают выбор. Покупатель пришел в сувенирный магазин и изучает товар.
2: どれが一番人気がありますか?
3: これがおすすめです。
0: Давайте разберем фразы.
2: どれが一番人気がありますか?
1: Какой самый популярный?
0: Нинкига аримас означает быть популярным. Нинки – это популярный, а аримас – это масс-форма глагола быть ару.
3: Коре га оссуме дес.
1: Я рекомендую этот.
0: Коре означает этот, а осусуме – рекомендованный.
1: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте.
4: Нинки га аримас. Ичибан нинки га аримас. どれが一番人気がありますか？
0: Давайте потренируемся с другими словами. Например, вы пришли в магазин купить чемодан. Спросите у продавца, какой из них самый дешевый. Дешевый – это?
4: Ясый. Ясый.
0: Попробуйте.
3: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
0: А теперь вы изучаете меню в японском ресторане. Выбор очень большой. Спросите, какой из курсов самый выгодный. Выгодный – это на прилагательное.
4: Отокуна. Отокуна.
0: Если вы используете на прилагательное в конце предложения, то надо заменить окончание на des. Помните?
3: どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
0: Сегодняшняя бонус-фраза – это слова официанта. Запомните это предложение.
3: ご注文は？
0: Гочумунва означает «что бы вы хотели». Если переводить дословно, то фраза значит «заказ» — это… Официанты произносят эту фразу, когда принимают заказы. Чумон — это заказ, а частица «го» перед словом делает обращение более вежливым и демонстрирует уважение к клиенту. «Ва» в конце фразы — это частица, указывающая на тему.
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
2: Гочумунва.
5: ご注文は？
6: ご注文は？
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
3: ご注文は？
0: Теперь давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз. Уделите особое внимание той части, в которой там спрашивает у Кайто, что ей выбрать.
3: ご注文は？ タムさん、何にする？
2: どれが一番おいしいですか？
3: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
2: 味噌ラーメン。
3: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
2: 私、味噌ラーメンにします。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: А теперь рубрика «Едим с Кайто». Сегодняшняя тема – рамен.
0: Знаете ли вы, что такое рамен? Это тонкая лапша, которая варится в бульоне и подается вместе с ним и другими добавками – вареным яйцом, мясом и овощами. Рамен пришел из Китая, но в Японии рецепт претерпел значительные изменения. Поэтому теперь рамен известен как одно из характерных блюд японской кухни.
1: Мне нравится куриный рамен, но обычно можно найти рамен с самыми разными вкусами и добавками.
0: Рамен готовят на самом разном бульоне, в том числе на курином или на бульоне из свиных костей или из морепродуктов. Для вкуса добавляют соевую пасту мисо, соль, соевый соус и другие ингредиенты. Если вы что-то не можете есть, попросите заранее не класть этот продукт. В некоторых раменах готовят халяльные блюда или гипоаллергенный рамен, а также специальный рамен для вегетарианцев.
1: Насколько я слышала, постоянно разрабатываются новые вкусы.
0: Шеф-повара все время находятся в поисках уникальных вкусов, например, рамен с сыром или сливками. Во многих регионах есть характерные только для этих мест вкусы. Путешествуйте и пробуйте самый разный рамен. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке фотограф Ми...

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 2 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Продолжаются масштабные поисково-спасательные операции после наводнений на границе Китая и Непала. США нанесли новую волну ударов по Ирану. КСИР пообещал ответные действия. Катаяма и Бессент подтвердили необходимость упорядоченных колебаний иены. А сейчас обо всем подробнее. Операции по поиску и спасению людей, пострадавших от внезапных наводнений на границе Непала и Китая, продолжаются неделю спустя после бедствия. По данным непальского ведомства по борьбе со стихийными бедствиями, по состоянию на вторник подтверждена гибель 1050 человек. Еще более 3900 продолжают числиться пропавшими без вести. В число последних входят 5 граждан Японии. Китайские государственные средства массовой информации сообщили, что на китайской стороне погибли 16 человек. Еще более 540 числятся пропавшими без вести. Непальские официальные лица отмечают, что многие пострадавшие общины по-прежнему лишены снабжения электроэнергии и связи. Население этих общин остается отрезанным от внешнего мира после того, как от внезапных наводнений сильно пострадали дороги и мосты. По сообщениям, работам по удалению грязи и обломков мешает нехватка строительной техники, а спасательные операции с использованием вертолетов сталкиваются с трудностями. Правительство Непала задействовало в поисково-спасательных операциях личный состав численностью около 20 тысяч человек, в том числе военнослужащих и полицейских. В центральной части Непала более 630 работников остаются отрезанными в зданиях и тоннелях на гидроэлектростанциях в районах Расува и Нувакот. По прогнозам погоды, в пострадавших районах всю неделю продолжат идти дожди. Спасатели сталкиваются с риском вторичных бедствий, в частности, разлива рек. Более 100 тел погибших доставлены в морг одной из больниц столицы Непала – Катманду. Администрация отметила, что больница может принять примерно до 150 тел, и при достижении этого предела тела придется перенаправлять на другие объекты. Полиция сталкивается с трудностями идентификации сильно поврежденных тел. Установлена личность только примерно 10% погибших. Много людей приходят в морг, чтобы удостовериться, не поступили ли туда тела пропавших родственников или знакомых. По словам одной из пришедших женщин, она не может связаться с мужем, который отправился на границу по делам. Она пришла в морг, руководствуясь информацией, публикуемой полицией. По словам женщины, она не нашла тела мужа, но вероятность того, что он найдется живым, может быть совсем невелика. Центральное командование США объявило во вторник о завершении очередной волны ударов по целям Корпуса стражей Исламской революции в Иране. В сообщении в социальных сетях Центральное командование заявило, что удары были нанесены в ответ на попытки КСИР атаковать торговые суда в Ормузском проливе и американских военнослужащих. Президент США Дональд Трамп во вторник в социальных сетях назвал удары масштабными и мощными, охарактеризовав Иран как несостоявшуюся страну и пообещав нанести по нему удар на гораздо более высоком уровне, если тот ответит. Позже КСИР объявил о начале так называемых ответных действий, которые заставят агрессора пожалеть. Корпус также заявил, что сбил американский беспилотник с помощью своей новой системы противовоздушной и противокосмической обороны. Лидеры стран в составе Шанхайской организации сотрудничества завершили саммит публикации декларации, в которой выражается солидарность с Ираном. Саммит ШОС, проходивший в Бишкеке, в Кыргызстане, завершился во вторник. В состав этого международного объединения под эгидой Китая и России входят 10 стран, в том числе Иран. В Бишкекской декларации лидеры подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Ирана, а также призвали к решению споров политическими и дипломатическими средствами. В декларации также говорится, что члены ШОС поддерживают итоги Второй мировой войны и выступают против попыток переписать историю, по-видимому, имея в виду Японию. Между тем, председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в расширенном заседании со странами-партнерами ШОС. Очевидно, в порядке критики в адрес США он заявил, что крупные страны должны лидировать в соблюдении международных норм и уважении власти закона, а также работать вместе над решением общемировых задач.
Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин во вторник провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Путин заявил, что Россия пытается предоставить необходимую поддержку в этот трудный для Тегерана период. Пезешкиан, как сообщается, выразил уверенность в том, что Иран сможет дать отпор Соединенным Штатам и всем наложенным на него санкциям. Министр финансов Японии Катаяма Сацуки заявила, что она и министр финансов США Скотт Бессент согласны с тем, что упорядоченные колебания иены жизненно важны для стабильности финансовых рынков. В понедельник они встретились для переговоров в Ашвилле в штате Северная Каролина, где Соединенные Штаты принимают встречу руководителей финансовых властей стран Большой Двадцатки. Это была их первая личная встреча с тех пор, как месяц назад обе страны совместно осуществили вмешательство на валютном рынке, чтобы остановить резкое падение обменного курса иены. После встречи Катаяма сказала журналистам: «Мы подтвердили, что упорядоченные колебания курса иены по отношению к доллару имеют важное значение для стабильности мировых финансовых рынков и что совместные усилия Японии и США помогут достичь этой общей цели». Бессон также провел отдельную встречу с управляющим Банка Японии Уэда Кадзо. Заместитель министра по международным делам Министерства финансов США Эрин Браун сообщила NHK подробности высказываний Бессента на встречах с Катаяма и Уэда. По ее словам, Бессент довел до их сведения, что Японии необходимо четко дать понять рынку, что она движется к повышению процентных ставок и обеспечению финансовой устойчивости. Однако в своих комментариях журналистам Катаяма заявила, что денежно-кредитная политика – это вопрос, находящийся в ведении Банка Японии, и он не обсуждался на ее встрече с Бессентом. Она также подчеркнула, что Япония будет стремиться к балансу между сильной экономикой и финансовой устойчивостью. Российские войска активизировали атаки на Киев. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате новых ракетных и беспилотных ударов в столице и других районах погибли 12 человек. Он также отметил, что многие беспилотники оснащены реактивными двигателями. Зеленский поделился этой информацией в социальных сетях во вторник. Он сказал, что атаки проводились в ночь на вторник. С конца августа Россия усиливает атаки на Киев. По данным украинской общественной телерадиокомпании, в августе за один день было зафиксировано 13 предупреждений о воздушных налетах, что стало самым высоким показателем с момента начала полномасштабного вторжения России. Зеленский заявил, что Москва использует реактивные беспилотники, совершающие полеты на высоких скоростях, что затрудняет их перехват. Он также отметил, что страна работает над усилением своей противовоздушной обороны для борьбы с этой угрозой. Кроме того, украинские войска продолжают наносить удары по России. Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило об одном погибшем в Белгородской области на западе страны. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 2 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Продолжаются масштабные поисково-спасательные операции после наводнений на границе Китая и Непала. США нанесли новую волну ударов по Ирану. КСИР пообещал ответные действия. Катаяма и Бессент подтвердили необходимость упорядоченных колебаний иены. А сейчас обо всем подробнее. Операции по поиску и спасению людей, пострадавших от внезапных наводнений на границе Непала и Китая, продолжаются неделю спустя после бедствия. По данным непальского ведомства по борьбе со стихийными бедствиями, по состоянию на вторник подтверждена гибель 1050 человек, еще более 3900 продолжают числиться пропавшими без вести. В число последних входят 5 граждан Японии. Китайские государственные средства массовой информации сообщили, что на китайской стороне погибли 16 человек, еще более 540 числятся пропавшими без вести. Непальские официальные лица отмечают, что многие пострадавшие общины по-прежнему лишены снабжения электроэнергии и связи. Население этих общин остается отрезанным от внешнего мира после того, как от внезапных наводнений сильно пострадали дороги и мосты. По сообщениям, работам по удалению грязи и обломков мешает нехватка строительной техники, а спасательные операции с использованием вертолетов сталкиваются с трудностями. Правительство Непала задействовало в поисково-спасательных операциях личный состав численностью около 20 тысяч человек, в том числе военнослужащих и полицейских. В центральной части Непала более 630 работников остаются отрезанными в зданиях и тоннелях на гидроэлектростанциях в районах Расува и Нувакот. По прогнозам погоды, в пострадавших районах всю неделю продолжат идти дожди. Спасатели сталкиваются с риском вторичных бедствий, в частности, разлива рек. Более 100 тел погибших доставлены в морг одной из больниц столицы Непала – Катманду. Администрация отметила, что больница может принять примерно до 150 тел, и при достижении этого предела тела придется перенаправлять на другие объекты. Полиция сталкивается с трудностями идентификации сильно поврежденных тел. Установлена личность только примерно 10% погибших. Много людей приходят в морг, чтобы удостовериться, не поступили ли туда тела пропавших родственников или знакомых. По словам одной из пришедших женщин, она не может связаться с мужем, который отправился на границу по делам. Она пришла в морг, руководствуясь информацией, публикуемой полицией. По словам женщины, она не нашла тела мужа, но вероятность того, что он найдется живым, может быть совсем невелика. Центральное командование США объявило во вторник о завершении очередной волны ударов по целям корпуса стражи Исламской революции в Иране. В сообщении в социальных сетях центральное командование заявило, что удары были нанесены в ответ на попытки КСИР атаковать торговые суда в Ормузском проливе и американских военнослужащих. Президент США Дональд Трамп во вторник в социальных сетях назвал удары масштабными и мощными, охарактеризовав Иран как несостоявшуюся страну и пообещав нанести по нему удар на гораздо более высоком уровне, если тот ответит. Позже КСИР объявил о начале так называемых ответных действий, которые заставят агрессора пожалеть. Корпус также заявил, что сбил американский беспилотник с помощью своей новой системы противовоздушной и противокосмической обороны. Лидеры стран в составе Шанхайской организации сотрудничества завершили саммит публикации декларации, в которой выражается солидарность с Ираном. Саммит ШОС, проходивший в Бишкеке в Кыргызстане, завершился во вторник. В состав этого международного объединения под эгидой Китая и России входят 10 стран, в том числе Иран. В Бишкекской декларации лидеры подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Ирана, а также призвали к решению споров политическими и дипломатическими средствами. В декларации также говорится, что члены ШОС поддерживают итоги Второй мировой войны и выступают против попыток переписать историю, по-видимому, имея в виду Японию. Между тем, председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в расширенном заседании со странами-партнерами ШОС. Очевидно, в порядке критики в адрес США он заявил, что крупные страны должны лидировать в соблюдении международных норм и уважении власти закона, а также работать вместе над решением общемировых задач.
Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин во вторник провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Путин заявил, что Россия пытается предоставить необходимую поддержку в этот трудный для Тегерана период. Пезешкиан, как сообщается, выразил уверенность в том, что Иран сможет дать отпор Соединенным Штатам и всем наложенным на него санкциям. Министр финансов Японии Катаяма Сацуки заявила, что она и министр финансов США Скотт Бессент согласны с тем, что упорядоченные колебания иены жизненно важны для стабильности финансовых рынков. В понедельник они встретились для переговоров в Ашвилле в штате Северная Каролина, где Соединенные Штаты принимают встречу руководителей финансовых властей стран Большой Двадцатки. Это была их первая личная встреча с тех пор, как месяц назад обе страны совместно осуществили вмешательство на валютном рынке, чтобы остановить резкое падение обменного курса иены. После встречи Катаяма сказала журналистам: «Мы подтвердили, что упорядоченные колебания курса иены по отношению к доллару имеют важное значение для стабильности мировых финансовых рынков и что совместные усилия Японии и США помогут достичь этой общей цели». Бессент также провел отдельную встречу с управляющим Банка Японии Уэда Кадзо. Заместитель министра по международным делам Министерства финансов США Эрин Браун сообщила NHK подробности высказываний Бессента на встречах с Катаяма и Уэда. По ее словам, Бессент довел до их сведения, что Японии необходимо четко дать понять рынку, что она движется к повышению процентных ставок и обеспечению финансовой устойчивости. Однако в своих комментариях журналистам Катаяма заявила, что денежно-кредитная политика – это вопрос, находящийся в ведении Банка Японии, и он не обсуждался на ее встрече с Бессентом. Она также подчеркнула, что Япония будет стремиться к балансу между сильной экономикой и финансовой устойчивостью. Российские войска активизировали атаки на Киев. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате новых ракетных и беспилотных ударов в столице и других районах погибли 12 человек. Он также отметил, что многие беспилотники оснащены реактивными двигателями. Зеленский поделился этой информацией в социальных сетях во вторник. Он сказал, что атаки проводились в ночь на вторник. С конца августа Россия усиливает атаки на Киев. По данным украинской общественной телерадиокомпании, в августе за один день было зафиксировано 13 предупреждений о воздушных налетах, что стало самым высоким показателем с момента начала полномасштабного вторжения России. Зеленский заявил, что Москва использует реактивные беспилотники, совершающие полеты на высоких скоростях, что затрудняет их перехват. Он также отметил, что страна работает над усилением своей противовоздушной обороны для борьбы с этой угрозой. Кроме того, украинские войска продолжают наносить удары по России. Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило об одном погибшем в Белгородской области на западе страны. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире прозвучит 27-й урок. Мы узнаем, как спросить, что лучше выбрать. Во второй части урока мы расскажем о рамене – блюде, которое популярно не только в Японии, но и в других странах.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Сегодня Кайто позвал Там в одно из самых известных заведений, где готовят рамен в Токио. В ресторане Там вдруг вспоминает о своем друге, японском студенте-музыканте Юки, которым она восхищается. Там познакомилась с Юки во Вьетнаме, когда они вместе работали волонтерами.
0: Послушайте диалог 27-го урока.
2: ご注文は?タムさん、何にする?どれが一番美味しいですか?味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Официант обращается к Кайто и Там.
3: ご注文は?
0: Что бы вы хотели?
1: Кайто спрашивает.
3: Там-сан,何にする?
0: Там, что ты будешь?
1: Там не знает, что выбрать, поэтому спрашивает.
2: どれが一番美味しいですか?
0: Какой самый вкусный?
1: Кайто отвечает.
3: Мисо-рамен-га-осусуме-да-йо.
0: Я рекомендую мисо-рамен.
1: Там шепотом повторяет.
2: Мисо-рамен.
0: Мисо-рамен?
1: Там вспомнила что-то, о чем говорил Юки, когда они виделись во Вьетнаме.
3: Японのラーメンは美味しいよ.
0: Японский рамен очень вкусный.
3: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ.
0: Я очень люблю со вкусом мисо.
1: Вспомнив эти слова Юки, Там говорит.
2: 私味噌ラーメンにします.
0: Я буду мисо-рамен.
1: Кажется, мисо-рамен вызвал приятные воспоминания у Там.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Какой самый вкусный?
2: どれが一番美味しいですか?
0: Запомните структуру этой фразы и сможете спросить, что лучше выбрать из трех или более вариантов. Разберем фразу по словам. Доре означает который, какой. Частица га после этого слова означает, что доре является главной темой предложения. Ичибан означает самый, а ойси – вкусный. Все вместе – ичибан ойси – это самый вкусный. Добавляя деска в конце фразы и повышая интонацию, вы делаете предложение вопросительным, помните? Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, что какая-то вещь является лучшей из трех или более вариантов, используйте слово «ичибан». Например, когда вы хотите назвать что-то самым вкусным, перед словом «вкусный» «ойси» произнесите «ичибан», и получится «ичибан ойси». Если вы хотите спросить, какой лучше всего, начните предложение с «дорега ичибан». «Доре» – вопросительное слово, когда вы хотите сделать выбор из нескольких вариантов.
1: Получается, если вы хотите спросить, что самое вкусное, вы должны сказать «дорога ичибан ойши деска». Правильно?
0: Да, это правильно.
1: А теперь послушайте и повторите.
4: Ойши дес. Ичибан ойши дес. Дорога ичибан ойши деска?
0: Послушайте небольшой диалог, в котором тоже делают выбор. Покупатель пришел в сувенирный магазин и изучает товар.
5: どれが一番人気がありますか?
6: これがおすすめです。
0: Давайте разберем фразы.
5: どれが一番人気がありますか?
1: Какой самый популярный?
0: Нинкига аримас означает быть популярным. Нинки – это популярный, а аримас – это масс-форма глагола быть ару.
6: Коре га осусуме десу.
1: Я рекомендую этот.
0: Коре означает этот, а осусуме – рекомендованный.
1: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте.
4: Нинки га аримас. Ичибан нинки га аримас. どれが一番人気がありますか？
0: Давайте потренируемся с другими словами. Например, вы пришли в магазин купить чемодан. Спросите у продавца, какой из них самый дешевый. Дешевый – это?
4: Ясый. Ясый.
0: Попробуйте.
6: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
0: А теперь вы изучаете меню в японском ресторане. Выбор очень большой. Спросите, какой из курсов самый выгодный. Выгодный – это на прилагательное.
4: Отокуна. Отокуна.
0: Если вы используете на прилагательное в конце предложения, то надо заменить окончание на des. Помните?
6: どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
0: Сегодняшняя бонус-фраза – это слова официанта. Запомните это предложение.
3: ご注文は？
0: Гочумунва означает «что бы вы хотели». Если переводить дословно, то фраза значит «заказ» — это… Официанты произносят эту фразу, когда принимают заказы. Чумон — это заказ, а частица «го» перед словом делает обращение более вежливым и демонстрирует уважение клиенту. «Ва» в конце фразы — это частица, указывающая на тему.
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
7: Гочумунва.
8: ご注文は？
7: ご注文は？
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
3: ご注文は？
0: Теперь давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз. Уделите особое внимание той части, в которой там спрашивает у Кайто, что ей выбрать.
3: ご注文は？ タムさん、何にする？
2: どれが一番おいしいですか？
3: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
2: 味噌ラーメン。
9: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
2: 私、味噌ラーメンにします。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。

0: соусы и другие ингредиенты. Если вы что-то не можете есть, попросите заранее не класть этот продукт. В некоторых раменных готовят халяльные блюда или гипоаллергенный рамен, а также специальный рамен для вегетарианцев.
1: Насколько я слышала, постоянно разрабатываются новые вкусы.
0: Шеф-повара все время находятся в поисках уникальных вкусов, например, рамен с сыром или сливками. Во многих регионах есть характерные только для этих мест вкусы. Путешествуйте и пробуйте самый разный рамен. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке фотограф Мия отправится на концерт фортепианной музыки. Оставайтесь с нами.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 2 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Продолжаются масштабные поисково-спасательные операции после наводнений на границе Китая и Непала. США нанесли новую волну ударов по Ирану. КСИР пообещал ответные действия. Катаяма и Бессент подтвердили необходимость упорядоченных колебаний иены. А сейчас обо всем подробнее. Операции по поиску и спасению людей, пострадавших от внезапных наводнений на границе Непала и Китая, продолжаются неделю спустя после бедствия. По данным непальского ведомства по борьбе со стихийными бедствиями, по состоянию на вторник подтверждена гибель 1050 человек, еще более 3900 продолжают числиться пропавшими без вести. В число последних входят 5 граждан Японии. Китайские государственные средства массовой информации сообщили, что на китайской стороне погибли 16 человек, еще более 540 числятся пропавшими без вести. Непальские официальные лица отмечают, что многие пострадавшие общины по-прежнему лишены снабжения электроэнергии и связи. Население этих общин остается отрезанным от внешнего мира после того, как от внезапных наводнений сильно пострадали дороги и мосты. По сообщениям, работам по удалению грязи и обломков мешает нехватка строительной техники, а спасательные операции с использованием вертолетов сталкиваются с трудностями. Правительство Непала задействовало в поисково-спасательных операциях личный состав численностью около 20 тысяч человек, в том числе военнослужащих и полицейских. В центральной части Непала более 630 работников остаются отрезанными в зданиях и тоннелях на гидроэлектростанциях в районах Расува и Нувакот. По прогнозам погоды, в пострадавших районах всю неделю продолжат идти дожди. Спасатели сталкиваются с риском вторичных бедствий, в частности, разлива рек. Более 100 тел погибших доставлены в морг одной из больниц столицы Непала – Катманду. Администрация отметила, что больница может принять примерно до 150 тел, и при достижении этого предела тела придется перенаправлять на другие объекты. Полиция сталкивается с трудностями идентификации сильно поврежденных тел. Установлена личность только примерно 10% погибших. Много людей приходят в морг, чтобы удостовериться, не поступили ли туда тела пропавших родственников или знакомых. По словам одной из пришедших женщин, она не может связаться с мужем, который отправился на границу по делам. Она пришла в морг, руководствуясь информацией, публикуемой полицией. По словам женщины, она не нашла тело мужа, но вероятность того, что он найдется живым, может быть совсем невелика. Центральное командование США объявило во вторник о завершении очередной волны ударов по целям корпуса стражи Исламской революции в Иране. В сообщении в социальных сетях центральное командование заявило, что удары были нанесены в ответ на попытки КСИР атаковать торговые суда в Ормузском проливе и американских военнослужащих. Президент США Дональд Трамп во вторник в социальных сетях назвал удары масштабными и мощными, охарактеризовав Иран как несостоявшуюся страну и пообещав нанести по нему удар на гораздо более высоком уровне, если тот ответит. Позже КСИР объявил о начале так называемых ответных действий, которые заставят агрессора пожалеть. Корпус также заявил, что сбил американский беспилотник с помощью своей новой системы противовоздушной и противокосмической обороны. Лидеры стран в составе Шанхайской организации сотрудничества завершили саммит публикации декларации, в которой выражается солидарность с Ираном. Саммит ШОС, проходивший в Бишкеке в Кыргызстане, завершился во вторник. В состав этого международного объединения под эгидой Китая и России входят 10 стран, в том числе Иран. В Бишкекской декларации лидеры подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Ирана, а также призвали к решению споров политическими и дипломатическими средствами. В декларации также говорится, что члены ШОС поддерживают итоги Второй мировой войны и выступают против попыток переписать историю, по-видимому, имея в виду Японию. Между тем, председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в расширенном заседании со странами-партнерами ШОС. Очевидно, в порядке критики в адрес США он заявил, что крупные страны должны лидировать в соблюдении международных норм и уважении власти закона, а также работать вместе над решением общемировых задач.
Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин во вторник провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Путин заявил, что Россия пытается предоставить необходимую поддержку в этот трудный для Тегерана период. Пезешкиан, как сообщается, выразил уверенность в том, что Иран сможет дать отпор Соединенным Штатам и всем наложенным на него санкциям. Министр финансов Японии Катаяма Сацуки заявила, что она и министр финансов США Скотт Бессент согласны с тем, что упорядоченные колебания иены жизненно важны для стабильности финансовых рынков. В понедельник они встретились для переговоров в Ашвилле в штате Северная Каролина, где Соединенные Штаты принимают встречу руководителей финансовых властей стран Большой Двадцатки. Это была их первая личная встреча с тех пор, как месяц назад обе страны совместно осуществили вмешательство на валютном рынке, чтобы остановить резкое падение обменного курса иены. После встречи Катаяма сказала журналистам: «Мы подтвердили, что упорядоченные колебания курса иены по отношению к доллару имеют важное значение для стабильности мировых финансовых рынков и что совместные усилия Японии и США помогут достичь этой общей цели». Бессон также провел отдельную встречу с управляющим Банка Японии Уэда Кадзо. Заместитель министра по международным делам Министерства финансов США Эрин Браун сообщила NHK подробности высказываний Бессента на встречах с Катаяма и Уэда. По ее словам, Бессент довел до их сведения, что Японии необходимо четко дать понять рынку, что она движется к повышению процентных ставок и обеспечению финансовой устойчивости. Однако в своих комментариях журналистам Катаяма заявила, что денежно-кредитная политика – это вопрос, находящийся в ведении Банка Японии, и он не обсуждался на ее встрече с Бессентом. Она также подчеркнула, что Япония будет стремиться к балансу между сильной экономикой и финансовой устойчивостью. Российские войска активизировали атаки на Киев. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате новых ракетных и беспилотных ударов в столице и других районах погибли 12 человек. Он также отметил, что многие беспилотники оснащены реактивными двигателями. Зеленский поделился этой информацией в социальных сетях во вторник. Он сказал, что атаки проводились в ночь на вторник. С конца августа Россия усиливает атаки на Киев. По данным украинской общественной телерадиокомпании, в августе за один день было зафиксировано 13 предупреждений о воздушных налетах, что стало самым высоким показателем с момента начала полномасштабного вторжения России. Зеленский заявил, что Москва использует реактивные беспилотники, совершающие полеты на высоких скоростях, что затрудняет их перехват. Он также отметил, что страна работает над усилением своей противовоздушной обороны для борьбы с этой угрозой. Кроме того, украинские войска продолжают наносить удары по России. Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило об одном погибшем в Белгородской области на западе страны. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире прозвучит 27-й урок. Мы узнаем, как спросить, что лучше выбрать. Во второй части урока мы расскажем о рамене – блюде, которое популярно не только в Японии, но и в других странах.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Сегодня Кайто позвал Там в одно из самых известных заведений, где готовят рамен в Токио. В ресторане Там вдруг вспоминает о своем друге, японском студенте-музыканте Юки, которым она восхищается. Там познакомилась с Юки во Вьетнаме, когда они вместе работали волонтерами.
0: Послушайте диалог 27-го урока.
2: ご注文は?タムさん、何にする?どれが一番美味しいですか?味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Официант обращается к Кайто и Там.
3: ご注文は?
0: Что бы вы хотели?
1: Кайто спрашивает.
3: Там-сан,何にする?
0: Там, что ты будешь?
1: Там не знает, что выбрать, поэтому спрашивает.
2: どれが一番美味しいですか?
0: Какой самый вкусный?
1: Кайто отвечает.
3: Мисо-рамен-га-осусме-да-йо.
0: Я рекомендую мисо-рамен.
1: Там шепотом повторяет.
2: Мисо-рамен.
0: Мисо-рамен?
1: Там вспомнила что-то, о чем говорил Юки, когда они виделись во Вьетнаме.
3: Японのラーメンは美味しいよ.
0: Японский рамен очень вкусный.
3: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ.
0: Я очень люблю со вкусом мисо.
1: Вспомнив эти слова Юки, Там говорит.
2: 私味噌ラーメンにします.
0: Я буду мисо-рамен.
1: Кажется, мисо-рамен вызвал приятные воспоминания у Там.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Какой самый вкусный? Запомните структуру этой фразы и сможете спросить, что лучше выбрать из трех или более вариантов. Разберем фразу по словам. Доре означает который, какой. Частица га после этого слова означает, что доре является главной темой предложения. Ичибан означает самый, а ойси – вкусный. Все вместе – ичибан ойси – это самый вкусный. Добавляя деска в конце фразы и повышая интонацию, вы делаете предложение вопросительным, помните? Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, что какая-то вещь является лучшей из трех или более вариантов, используйте слово ичибан. Например, когда вы хотите назвать что-то самым вкусным, перед словом «вкусный» «ойси» произнесите «ичибан» и получится «ичибан ойси». Если вы хотите спросить, какой лучше всего, начните предложение с «дорега ичибан». «Доре» – вопросительное слово, когда вы хотите сделать выбор из нескольких вариантов.
1: Получается, если вы хотите спросить, что самое вкусное, вы должны сказать «дорога ичибан ойши деска». Правильно?
0: Да, это правильно.
1: А теперь послушайте и повторите.
4: Ойши дес. Ичибан ойши дес. Дорога ичибан ойши деска?
0: Послушайте небольшой диалог, в котором тоже делают выбор. Покупатель пришел в сувенирный магазин и изучает товар.
2: どれが一番人気がありますか?
3: これがおすすめです。
0: Давайте разберем фразы.
2: どれが一番人気がありますか?
1: Какой самый популярный?
0: Нинкига аримас означает быть популярным. Нинки – это популярный, А «аримас» – это «мас-форма» глагола «быть» – «ару».
5: «Коре га оссуме дес».
1: «Я рекомендую этот».
0: «Коре» означает «этот», а «осусуме» – «рекомендованы».
1: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте.
4: «Нинки га аримас». «Ичибан нинки га аримас». どれが一番人気がありますか？
0: Давайте потренируемся с другими словами. Например, вы пришли в магазин купить чемодан. Спросите у продавца, какой из них самый дешевый. Дешевый – это?
4: Ясый. Ясый.
0: Попробуйте.
3: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
0: А теперь вы изучаете меню в японском ресторане. Выбор очень большой. Спросите, какой из курсов самый выгодный. Выгодный – это на прилагательное.
4: Отокуна. Отокуна.
0: Если вы используете на прилагательное в конце предложения, то надо заменить окончание на «дес». Помните?
3: どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
0: Сегодняшняя бонус-фраза – это слова официанта. Запомните это предложение.
3: ご注文は？
0: Гочумунва означает «что бы вы хотели». Если переводить дословно, то фраза значит «заказ» — это… Официанты произносят эту фразу, когда принимают заказы. Чумон — это заказ, а частица «го» перед словом делает обращение более вежливым и демонстрирует уважение к клиенту. «Ва» в конце фразы — это частица, указывающая на тему.
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
6: Гочумунва.
7: ご注文は？
6: ご注文は？
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
3: ご注文は？
0: Теперь давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз. Уделите особое внимание той части, в которой там спрашивает у Кайто, что ей выбрать.
3: ご注文は？ タムさん、何にする？
2: どれが一番おいしいですか？
3: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
2: 味噌ラーメン。
3: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
2: 私、味噌ラーメンにします。
3: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: А теперь рубрика «Едим с Кайто». Сегодняшняя тема – рамен.
0: Знаете ли вы, что такое рамен? Это тонкая лапша, которая варится в бульоне и подается вместе с ним и другими добавками – вареным яйцом, мясом и овощами. Рамен пришел из Китая, но в Японии рецепт претерпел значительные изменения. Поэтому теперь рамен известен как одно из характерных блюд японской кухни.
1: Мне нравится куриный рамен, но обычно можно найти рамен с самыми разными вкусами и добавками.
0: Рамен готовят на самом разном бульоне, в том числе на курином или на бульоне из свиных костей или из морепродуктов. Для вкуса добавляют соевую пасту мисо, соль, соевый соус и другие ингредиенты. Если вы что-то не можете есть, попросите заранее не класть этот продукт. В некоторых раменах готовят халяльные блюда или гипоаллергенный рамен, а также специальный рамен для вегетарианцев.
1: Насколько я слышала, постоянно разрабатываются новые вкусы.
0: Шеф-повара все время находятся в поисках уникальных вкусов, например, рамен с сыром или сливками. Во многих регионах есть характерные только для этих мест вкусы. Путешествуйте и пробуйте самый разный рамен. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке фотограф Мия отправится на концерт фортепианной музыки. Оставайтесь с нами.